0: Really, you get it tough? What do you know about tough? You ain't seen tough until you've lived in Lagos. Here, 5-year-olds have cell phones and you complain you got it tough? Play dates? What the hell are play dates?
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Форн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
2: We're taking the funk global right here on IF99.
3: Real good.